0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Астрахань располагается ниже уровня моря.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Александра Иванова и группы «Браво». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье место.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Славянск на Кубани был основан в 1774 году как крепость для защиты южных границ Российской империи.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: В Зарайске стоит усадьба семьи Достоевского.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Полина Гагарина. Спектакль окончен.

0: держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
2: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты, отсветы и шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В подмосковных Луховицах собирают знаменитые на весь мир самолеты МиГ-29.
0: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 95.1.

0: далеко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Российский международный кинорынок впервые пройдет в Москве с 1 по 3 декабря. В мероприятии примут участие более 30 крупнейших закупщиков аудиовизуальной продукции стран БРИКС, Латинской Америки, Персидского залива, Азии, Европы и других государств. Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что это событие станет значимым шагом в расширении международных связей страны. Наши ученые разработали систему навигации, которая позволяет автомобилю точно определять местоположение там, где не ловит спутник, то есть в тоннелях, на многоуровневых парковках и в плотной городской застройке. В натурных испытаниях на городском маршруте с подобными препятствиями средняя ошибка составила всего 0,3% от пройденного пути. Разработка будет ориентирована на массовый сегмент машин. Россияне осенью стали чаще снимать жилье посуточно и отели в Беларуси. Спрос относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 17%. В целом, каждое четвертое зарубежное бронирование в этот период среди россиян приходится на братскую республику. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Островок». А самые востребованные города – Минск, Гродно и Витебск. Нейросети появятся в российских судах. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Анжелика Варум. «Гудбай, мой мальчик».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и «Добрые новости». Здравствуйте. Верховный суд России утвердил концепцию внедрения искусственного интеллекта в работу судов. К 2030-му ИИ использовать должны более 95% судей. В ближайшие 4 года доля сгенерированных с его помощью процессуальных документов может достичь 50%. Но окончательное решение всегда будет оставаться за человеком. Нейросети смогут анализировать позиции сторон, выявлять противоречия и находить материалы в судебной практике. В России разработали средства против гриппа на основе экстракта полыни. В лабораторных исследованиях оно показало противовирусную активность против двух подтипов вируса гриппа А. Это расширяет арсенал средств с противовирусной активностью. Разработка может найти применение в медицине, фармации и вирусологии. 28% россиян раздражают слова «кринж», «рофл», «инфа» и подобные. Об этом свидетельствует исследование сервиса Litres. При этом зумеры относятся к такому языку намного спокойнее старших поколений. На втором месте по раздражению оказались англицизмы. Слова «кейс», «триггерить», «хайп», «фейк» и другие раздражают 17% опрошенных. А замыкают топ-3 искаженные уменьшительно-ласкательные слова, вроде «вкусняшка», «кушать», «денежки». Какие отечественные направления самые выгодные для новогодних путешествий? Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: В Абакане около 300 солнечных дней в году. Благодаря этому тут научились выращивать несвойственные здешнему климату фрукты, такие как вишни и абрикосы.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: радио родных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Самым доступным направлением для новогодних путешествий в России стал Псков. Об этом свидетельствует исследование сервиса OneToTrip. Ночь в местной гостинице обойдется вам примерно в 7800 рублей. На второй строчке по доступности Тамбов, а замыкает тройку лидеров Калуга. АвтоВАЗ модернизировал модель Lada Vesta Sport и при этом сохранил прежнюю стоимость. Ключевым изменением стало появление климатической системы. Она доступна во всех комплектациях. Еще одно новшество – телематическая система Lada Connect Start. Она обеспечивает дистанционный доступ к основным параметрам автомобиля через мобильное приложение. Владельцам доступны данные о состоянии машины, уровне топлива и заряде аккумулятора. Больше половины россиян читают от 2 до 5 книг одновременно и объясняют это быстрым переключением внимания и скукой. Об этом свидетельствует опрос сервиса «Звук». Четверть респондентов фокусируется на 2 книгах. Они сочетают рабочую, учебную литературу и книги для отдыха. При этом 39% опрошенных придерживаются консервативной модели и выбирают 1 книгу. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Согласно общепризнанной версии, название города Выкса происходит от финно-угорского языка, что означает «течение».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и Ларисы Черниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, радио родных дорог. Это группа Добро.
2: Привет, друзья. Это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально. Хитово. Кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: Константин Донской. Здравствуйте. Множество артистов из 90-х оказались на обочине истории, и о них почти не вспоминают. Так было и с певицей Натали, но до 2012 года. В самом конце этого года выходит ее хитовая композиция «О боже, какой мужчина». Как метко окрестили ее музыкальные критики, это мужской вариант песни «Ах, какая женщина». Натали вспоминала, что когда в начале нулевых на концертах ее стали объявлять легендой 90-х, она была несколько разочарована, но постепенно привыкла и даже смирилась со статусом ретро-артистки. Говорят, что лучший хит в карьере, который принес огромнейшую популярность, перепеть невозможно, но Натали смогла это опровергнуть.
1: Знаю я, любовь моя взаимна, женщина прекрасна, когда любима.
0: Интересно, что текст песни пришел певице на ее электронную почту от автора Розы Зименс. Та посылала свои тексты многим композиторам, но обратила внимание на песню только Натали. Певица позже вспоминала, что музыку к словам она написала буквально за час. Специальной раскруткой песни Натали не занималась. Этому народному хиту было достаточно нескольких ротаций на радио и презентации в аккаунтах Натали. Песня мгновенно завоевала любовь россиян и взлетела на вершины чартов. И вернула артистке былую популярность.
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Город Васюки из романа «12 стульев» – это прообраз города Козьмодемьянск.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Юлианна Караулова, «Ты не такой».

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Константин Донской. Здравствуйте. Почему спидометр автомобиля вас обманывает? И это абсолютно нормально. Итак, ваша машина всегда едет медленнее, чем показывает стрелка спидометра. Эта погрешность есть у всех автомобилей. От старых «Жигулей» до новейших премиальных брендов. А дело было так. В конце 80-х годов в силу вступил ряд европейских законов. Если кратко, то истинная скорость машины никогда и ни при каких условиях не должна быть выше показаний спидометра. В обратную сторону – пожалуйста. Европейские чиновники даже вывели официальную формулу допустимой погрешности. Так, при реальной скорости в 100 км в час спидометр мог показывать аж 114. Но подождите расстраиваться от такого наглого обмана. Сейчас погрешность большинства современных автомобилей 4-6%. То есть, если мы едем 100 км в час, то реальная скорость примерно 95. Ну и, конечно, главный вопрос. Если спидометр на панели бессовестно врет и ничего с этим сделать нельзя, то где же искать истину? Альтернативным и более точным источником данных о скорости выступают гражданские системы спутниковой навигации. Их модули, как вы знаете, встроены в современные смартфоны и видеорегистраторы.
1: Очень полезная передача.
2: В Бийске находится исток реки Оби.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Эда Шульжевского и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В Норвегии это блюдо называют просто рыбный суп, а в остальном мире, в том числе и в России, его называют уха по-норвежски. Норвежский климат, как вы знаете, не сильно отличается от нашего с вами, поэтому логично, что особое место в рационе норвежцев занимает не только сытные, но и согревающие блюда. Итак, уха по-норвежски – это сливочный рыбный суп. Его варят из трески, лосося, мидии и креветок, а заправляют сливками и маслом. Этот суп объединяет море и землю. Рыба от рыбаков, овощи с огорода, сливки от местных ферм. Частенько его подают с белым хлебом. Уха по-норвежски – это и будничный ужин, и ресторанная классика. История блюда уходит глубоко в древность. Со времен викингов норвежские рыбаки и их семьи, вернувшись с уловом, готовили простую сытную рыбную похлебку. Бульон для нее варили из костей и других частей рыбы. Для повышения калорийности в суп добавляли сливки или масло, а кусочки рыбного филе клали в самом конце, буквально на пару минут, чтобы рыба не разварилась, сохранила сочность и приобрела нежность. Занятно, что сегодня в каждом регионе Норвегии суп готовят по-своему. Например, в заполярных городах используют больше сливок, а на западе предпочитают более густой вариант супа с моллюсками и картофелем. Вот последнее точно по-нашему.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Один из самых знаменитых жителей Кёнигсберга, предшественника современного Калининграда, был великий философ Иммануил Кант.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Лайтово. Еще одно интересное и довольно модное словечко от зумеров. Что же оно означает и когда его уместно использовать? Слова «лайт» и «лайтовый» в русском языке являются заимствованиями из английского от слова «лайт», которое означает «легкий», «облегченный» или «светлый». В современном русском эти слова используются преимущественно в молодежном и разговорном стиле. «Лайт» часто употребляется как прилагательное или наречие и означает нечто необременительное или очень простое. Например, лайтовая диета означает облегченный рацион питания без лишних калорий. А еще лайтовый – разговорное прилагательное, которое означает нечто простое, приятное, легкое для выполнения и не вызывающее трудностей или напряжения. Например, лайтовый экзамен или лайтовое общение. Отмечу, что это заимствование произошло через массовое проникновение английских слов в российскую молодежную среду и интернет-культуру в 2000-е годы. Именно тогда популярность получили сокращенные версии товаров и услуг. Например, газировка с приставкой «Light».
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Себиш – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Омега» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Пушкинские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

0: Радиорок – идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: Станции Донской. Здравствуйте. Множество артистов из 90-х оказались на обочине истории, и о них почти не вспоминают. Так было и с певицей Натали, но до 2012 года. В самом конце этого года выходит ее хитовая композиция «О боже, какой мужчина». Как метко окрестили ее музыкальные критики, это мужской вариант песни «Ах, какая женщина». Натали вспоминала, что когда в начале нулевых на концертах ее стали объявлять легендой 90-х, она была несколько разочарована, но постепенно привыкла и даже смирилась со статусом ретро-артистки. Говорят, что лучший хит в карьере, который принес огромнейшую популярность, перепеть невозможно. Но Натали смогла это опровергнуть.
1: Знаю я, любовь моя взаимна, женщина прекрасна, когда любима.
0: Интересно, что текст песни пришел певице на ее электронную почту от автора Розы Зименс. Та посылала свои тексты многим композиторам, но обратила внимание на песню только Натали. Певица позже вспоминала, что музыку к словам она написала буквально за час. Специальной раскруткой песни Натали не занималась. Этому народному хиту было достаточно нескольких ротаций на радио и презентации в аккаунтах Натали. Песня мгновенно завоевала любовь россиян и взлетела на вершины чартов. Вернула артистке былую популярность.
2: Музыкальные расследования на радио родных дорог.

0: В начале 20 века город Алатырь был крупнейшим городом Чувашии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,4.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и группы Нэнси. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа Дюна.
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему спидометр автомобиля вас обманывает? И это абсолютно нормально. Итак, ваша машина всегда едет медленнее, чем показывает стрелка спидометра. Эта погрешность есть у всех автомобилей. От старых «Жигулей» до новейших премиальных брендов. А дело было так. В конце 80-х годов в силу вступил ряд европейских законов. Если кратко, то истинная скорость машины никогда и ни при каких условиях не должна быть выше показаний спидометра. В обратную сторону – пожалуйста. Европейские чиновники даже вывели официальную формулу допустимой погрешности. Так, при реальной скорости в 100 км в час спидометр мог показывать аж 114. Но подождите расстраиваться от такого наглого обмана. Сейчас погрешность большинства современных автомобилей 4-6%. То есть, если мы едем 100 км в час, то реальная скорость примерно 95. Ну и, конечно, главный вопрос. Если спидометр на панели бессовестно врет и ничего с этим сделать нельзя, то где же искать истину? Альтернативным и более точным источником данных о скорости выступают гражданские системы спутниковой навигации. Их модули, как вы знаете, встроены в современные смартфоны и видеорегистраторы.
0: Очень полезная передача.
2: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.4.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. В Норвегии это блюдо называют просто рыбный суп, а в остальном мире, в том числе и в России, его называют уха по-норвежски. Норвежский климат, как вы знаете, не сильно отличается от нашего с вами. Поэтому логично, что особое место в рационе норвежцев занимает не только сытные, но и согревающие блюда. Итак, уха по-норвежски – это сливочный рыбный суп. Его варят из трески, лосося, мидии и креветок, а заправляют сливками и маслом. Этот суп объединяет море и землю, рыба от рыбаков, овощи с огорода, сливки от местных ферм. Частенько его подают с белым хлебом. Уха по-норвежски – это и будничный ужин, и ресторанная классика. История блюда уходит глубоко в древность. Со времен викингов норвежские рыбаки и их семьи, вернувшись с уловом, готовили простую сытную рыбную похлебку. Бульон для нее варили из костей и других частей рыбы. Для повышения калорийности в суп добавляли сливки или масло, а кусочки рыбного филе клали в самом конце, буквально на пару минут, чтобы рыба не разварилась, сохранила сочность и приобрела нежность. Занятно, что сегодня в каждом регионе Норвегии суп готовят по-своему. Например, в заполярных городах используют больше сливок, а на западе предпочитают более густой вариант супа с моллюсками и картофелем. Вот последнее точно по-нашему.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Город Дубна – единственный населенный пункт Московской области, расположенный на берегу реки Волги.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Вячеслава Бутусова и группы «Браво». Не переключайтесь, ведь это главное.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Лайтово. Еще одно интересное и довольно модное словечко от зумеров. Что же оно означает и когда его уместно использовать? Слова «лайт» и «лайтовый» в русском языке являются заимствованиями из английского от слова «лайт», которое означает «легкий», «облегченный» или «светлый». В современном русском эти слова используются преимущественно в молодежном и разговорном стиле. «Лайт» часто употребляется как прилагательное или наречие и означает нечто необременительное или очень простое. Например, лайтовая диета означает облегченный рацион питания без лишних калорий. А еще лайтовый – разговорное прилагательное, которое означает нечто простое, приятное, легкое для выполнения и не вызывающее трудностей или напряжения. Например, лайтовый экзамен или лайтовое общение. Отмечу, что это заимствование произошло через массовое проникновение английских слов в российскую молодежную среду и интернет-культуру в 2000-е годы. Именно тогда популярность получили сокращенные версии товаров и услуг. Например, газировка с приставкой «Light».
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Осташков стоит на берегу одного из красивейших озер России – Селигера.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,2.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: На уступе горячей горы в городе Пятигорске сидит орел, главная визитная карточка города и символ Кавказских минеральных вод.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: звук, идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Татьяны Овсиенко. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: В Ярославле были выпущены первые в России дизельный двигатель, троллейбус и грузовик.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Ирина Аллегрова. Привет, Андрей.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.
1: По узкой горной дороге, что вьется, как серпантин.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Город Кингисепп получил название в честь эстонского коммуниста.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Михея и Марины Хлебниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
0: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
2: Всем привет, это Согдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: В Зеленодольске в 19 веке американец Робст построил спичечную фабрику.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: наших дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: старой крепости в городе Приозерск до сих пор проводят рыцарские турниры.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.2 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Токио» и «Светы». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-22», 1998 год.
1: Группа «Блестящие облака».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Гороховце снимали кадры фильма «Утомленные солнцем 2».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7 FM.

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: города Новочебоксарск есть свой неофициальный символ – бельчонок.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.
2: В ритме танцы, тебе некуда деваться, в ритме танцы, тебе некуда деваться, в ритме.

тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: весна. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». 30 лет.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Эда Шульжевского и Иракли. Не переключайтесь, ведь это главные песни

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Волжске работало советско-итальянское производство холодильников.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Винтаж». Знак «Водолея».

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.